0: Bet it's taking us few less to get the vortex, man.
1: This Houston contact with a test 1, 2, 3.
0: На этот скорость, это не будет 3
1: 5, 4, 3.